Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: Алиса, включи любовь.
1: Хорошо, включаю Love Radio.
2: Слушай Love Radio дома и в офисе.
3: Везде, где есть твоя умная колонка.
2: Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
2: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
2: Просто скажи.
0: Алиса, включи Love Radio.
1: Включаю Love Radio. Саундтрек твоей любви.
2: Для лиц старше 16 лет.
4: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
5: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

изначально. Чайники с мечтами нас не замечают. А потом мы бах, и уже за нами все очередями.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И

0: меньше минуты. Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
1: Общий срок проведения розыгрыша с 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности о организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124 770 047 19 19. Московская область. Городской округ.

Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
1: Телефон рекламной службы ЛАВ. Радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: же.
1: Реклама. Меньше минуты. Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
2: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ ОГРН 124 770

0: выступление одного из величайших артистов 21 века.
1: Шоу пройдет в Стамбуле 30 мая.
0: Подробности на сайте loveradio.ru и в наших соцсетях.
2: Love and Life для влюбленных
0: в музыку и путешествия.
1: 18+. Love, любовь, лайф живой.
3: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
4: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: меньше минуты. Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
1: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организации розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения.

слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: прижимай поближе, без остатка раздумий.
1: Утреннее шоу «Красавцы Лав Радио».
2: Мы сегодня обсуждаем тему, если ваш парень вдруг засмотрелся на другую девушку, будете ли вы реагировать, и если будете, то каким образом?
3: Анжелика пишет, я сама иногда провожаю взглядом красивых девушек. А что говорить про мужчин? Это инстинкт, природа, ничего страшного. Можем даже обсудить некоторые части тела вместе с мужем. В браке 28 лет, и это показатель, должно быть доверие.
2: Ну да, я думаю, после 28 лет в браке ты уже доходишь, ну фаланги какие, а? Ну ты посмотри.
3: А ноздри симметричные, расположены.
2: Знаешь, поток воздуха какой хороший, а?
3: 28 лет в браке. Предыдущие части тела обсудили на 15-летие. Обсудили.
1: По будням с 7 до 11 в эфире Лав Радио. Для лиц старше 16 лет.
4: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
5: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: ваши минуты. Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
1: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ ОГРН 124 770

0: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато де Талео. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetaleo.rf.
1: Телефон рекламной службы ЛАФ. Радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: одного из величайших артистов 21 века.
1: Шоу пройдет в Стамбуле 30 мая.
0: Подробности на сайте loveradio.ru и в наших соцсетях.
2: Love and Life для влюбленных
0: в музыку и путешествия.
1: 18+. Love, любовь, Life живой.
3: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
4: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталю. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalu.rf.
1: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: Алиса, включи «Любовь».
1: Хорошо, включаю «Лав радио».
2: Слушай «Лав радио» дома и в офисе.
3: Везде, где есть твоя умная колонка.
2: Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
2: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
2: Просто скажи.
0: Алиса, включи «Лав радио».
1: Включаю «Лав радио». Саундтрек твоей любви.
2: Для лиц старше 16 лет.
4: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
5: Телефон рекламной службы «Лав радио» в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато де Талё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalleux.rf.
1: Телефон рекламной службы ЛАВ Радио в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталю. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
1: Телефон рекламной службы ЛАВ Радио в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
1: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталю. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
1: Телефон рекламной службы ЛАВ Радио в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: step, won't you give me that step by step?
1: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Получается 12 часов. Love
1: News. Синоптики обещают рекордную жару, инфляция в России упала почти до нуля. Меня зовут Алина Михайлова, это новости Лавразио, подробности прямо сейчас. Зной в Москве достигнет плюс 33 градусов, но это только начало майского лета. Большинство дней следующей недели в дневные часы воздух будет раскаляться до 30 градусных значений. Средняя температура недели ожидается на 6-7 градусов выше нормы, сообщили в Московском метеобюро. По словам синоптиков, будут побиты сразу несколько температурных рекордов. Росстат огласил данные об инфляции за апрель, и они оказались почти нулевыми. Если быть точными, то цены за месяц выросли всего на 0,1%. По словам специалистов, есть две главные причины замедления. Это крепкий рубль, с начала года наша валюта выросла к доллару на 5%, и теплая погода, снижается себестоимость, а следом и цены на прилавках. По той же причине в странах-производителях стало теплее, и себестоимость пошла вниз. Если ты любишь музыку, ты слушаешь Лавразио, а мы, в свою очередь, умножаем твою любовь на классные впечатления. Именно для этого мы запустили спецпроект, главным призом в котором является билет на концерт Кани Уэста в Стамбуле. До четверга на этой неделе лови в эфире спецсигнал, ты его легко узнаешь. Дозванивайся в эфир сразу после него и выходи в финал. Победителя мы определим 22 мая в пятницу в утреннем шоу «Красавцы Лавразио». Все подробности ты найдешь на нашем сайте и в наших соцсетях. 18+. Китайские ученые впервые добились успешного массового клонирования животных. Команда специалистов, используя передовую систему молекулярной селекции, успешно клонировала сразу 6 молочных коз. На основе генетического материала породистых особей были выведены 4 самца и 2 самки. Новая технология поможет сократить сроки разведения животных и длительные перерывы между поколениями. Это были новости Лавразио, Алина Михайлова.
0: Всем здравствуйте, говорю снова я, Александр Ушаков. Рад приветствовать вас в этот воскресный полдень. Ну и впереди нас ждет море любимой музыки. На старте часа Леони и Калум Скотт с треком «Stay». Всем желаю отличного дня, ну а мы начинаем.

другие поезда, в другие города, и нужно лишь дождаться своего итога.

0: шоу «Трек случайности не случайно» только что в эфире Love Radio, где далее мы поговорим о других работах этого часа.
1: Все, что ты любишь, на одной волне.
0: Ближе к его финалу трек «Swim» от команды BTS. Чуть ранее от Широна «Зизам». Ну а сразу после рекламы о себе напомни диджей Эбен Халлоу. Это Love Radio, саундтрек твоей любви.
2: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталю. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: музыку и путешествия.
1: 18+. Love, любовь. Лайф живой.
2: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Тиесто, Джонас Блю, Ритора и трек Ричел в эфире Love Radio, где далее финал часа.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: И буквально через пару секунд в твоих динамиках DJ Smash, Moscow Never Sleeps, далее Иман Бек и Тревор Дэниел in the Morning. Ну а точку в часе поставим работой Purple Disco Machine и Sophie and the Giants in the Dark сразу после в подведении итогов чарта Big Love 20. Повтор.

0: столице 13 часов. На календаре воскресенье на часах 13.00, а это значит, что в ближайшие 2 часа мы обязательно будем вспоминать, как же у нас расположились любимые звезды на местах с 20 по 1 в официальном чарте Love Radio Big Love 20. Предлагаю стартовать прямо сейчас.
1: Каждую неделю
2: мы ставим звезд на место.
1: Прямо сейчас из Москвы на весь мир.
2: Официальный чарт Love Radio.
1: Big Love 20.
2: Результаты онлайн-голосования этой недели.
0: Итак, с тобой по-прежнему Александр Ушаков. Всем привет еще раз огромный. Ну и что нас ждет в ближайшие, как я уже сказал, 2 часа? Во-первых, 6 крутых премьер этой недели. Во-вторых, мы отправимся в разные страны, узнаем, что слушают там, что там шазамили чаще всего. А еще будут Яндекс.Музыка, мировой чарт Spotify. И даже ненадолго мы заглянем в прошлое. Ну и прямо сейчас мы тоже это сделаем, чтобы вспомнить десятку лучших треков в минувшую пятницу.
2: Номер 10.
0: Tame Impala, Jenny Dracula.

0: Пантера, Зара Ларсон, Stateside.
1: Номер 8.
0: Холли Флейм, Тану.

Алекс Уоррен, Fever Dream. Дискотека «Авария», Мон Амур, «Кукла», «Ремикс».

наконец-то Кирилл Лирик спустя такое длительное количество времени попадает на первую строчку чарта Big Love 20. Я все это время был в отпуске, к сожалению, не смог порадоваться в моменте, но вот радуюсь сейчас. Хотя на самом деле думал, что команда BTS надолго застрянет на первой позиции, но кто знает, может быть, сегодня вернутся ребята, представители Южной Кореи, на первую строчку, а может быть нет, может быть Кирилл удержит, а может вообще кто-то третий на нее встанет. Мы об этом узнаем в следующем часе, в финале, а пока давай выясним имена тех, за кого можно больше не голосовать. Ваня Дмитриенко, «Ртуть». Dave and Tams, «Rain Dance».

Соответственно, 20 и 17 место вылетели из чарта Big Love 20, что не мудрено, потому что они были близки к вылету. Меня вот что удивляет, что Ваня Дмитриенко здесь оказался в этом списке с работой «Ртуть», потому что она провела в рамках чарта всего 4 недели, это меньше месяца, друзья мои. Ну, как-то вот меня прям удивляет это, если честно, потому что Ваня сейчас, ну, конечно, называется везде, куда не зайдешь, фотографии Вани в полный рост стоят. Ну, а вот трек «Ртуть» почему-то не понравился нашим слушателям. Ну, посмотрим, что будет происходить дальше. Dave & Tems, говорим пока. Они провели 8 недель в чарте Big Love 20, это почти 2 месяца, но, тем не менее, тоже можно было улучшить, конечно, этот результат. Хотя цифры в целом неплохие. И с такими выводами мы, наконец-таки, переходим к последнему месту чарта Big Love 20 сегодня. На 20-й строке Ольга Серябкина с работой «Асфальт». Она сюда приходит с 19-й позиции и становится первой претенденткой на вылет, но уже в следующую пятницу. Если ты не хочешь, чтобы это случилось, голосуй за трек «Асфальт» на сайте loveradio.ru в разделе чарта Big Love 20.

Аси и трек «Эпилог» только что в эфире Love Radio мы с вами послушали. Сегодня это 19-я строчка чарта Big Love 20. Теперь за нее можно голосовать на сайте loveradio.ru в разделе чарта Big Love 20, потому что она именно на этой неделе появляется здесь. Мы же с вами движемся далее, и прямо сейчас в твоих динамиках появится уже русская красавица. Ханна, к сожалению, с 11-го места приходит сюда на 18-й и становится второй претенденткой на вылет уже в следующую пятницу.

0: «Русская красавица», 18-я строчка чарта Big Love 20 только что, где далее первая на сегодня абсолютная премьера.
1: Big Love 20. Абсолютная премьера в эфире Love Radio.
0: Прямо сейчас нас ждет весьма интересный дуэт. Шакира и Burna Boy объединились ради совместного творения под названием «Дай-дай».

0: Шакира и Burna Boy, Die-Die в эфире Love Radio только что. Где далее? Мы с вами отправляемся куда? Правильно, в другую страну, если бы точнее в Канаду, чтобы узнать, что там чаще всего слушали в сервисе Apple Music на этой неделе.
1: Топ-5 лучших песен Apple Music на этой неделе.
0: Пятое место — Stella Lefty, Boston. Четвертая строчка — Ella Longley, Morgan Wallen, I Can't Love You Anymore. Bronze, No Cochon Doors. Вторая строчка тоже No Cochon, The Great Divide. Золото у Эллы Лонгли, Choose in Texas. И вот эти треки чаще всего крутились в сервисе Apple Music в Канаде. На этой неделе мы же с вами возвращаемся в российский чарт Big Love 20.
1: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталю. Геленджик. Фадеева, 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
2: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8-938-53-59-59-3.

0: Лирик и трек Don't Go Mad. 16-я строчка чарта Big Love 20. Сегодня, на прошлой неделе, этот парень находился на 18-м месте, плюс 2 поинта за минувшие 7 дней. Прекрасный результат. И также на 2 шага, но не вверх, а вниз, к сожалению, моему большому шагнула команда Five Step Family. Раз, два сегодня не на 15-м, а на 17-м месте мы с вами услышали. Таковы итоги последних 5 минут. А далее нас снова с вами ждет очередная абсолютная премьера.
1: Абсолютная премьера в эфире Love Radio.
0: И на этот раз свои усилия объединили MK и Poppy Basque Camp ради работы под названием Zone.

0: Ней, Poppy Best Camp, трек Zone, только что в эфире Love Radio. Где далее мы с вами отправляемся в Яндекс.Музыку, чтобы узнать, что там слушали чаще всего на этой неделе.
1: ТОП-5 лучших песен Яндекс.Музыка на этой неделе.
0: Пятое место — Егор Крид и компания Jealous.
2: Дам мой бойс бэм как кис, дал я от мамы кис, дам я от хаты кис.
0: Четвертая строчка — Holy Flame, Тону.
3: Тону, тону.
0: Бер Вул, Феникс.
4: Зажечь огни земли, зажечь их по городам, ударит царство теней, я обернусь Фениксом, липуй цари за нас.
0: Второе место — By India, Хчо и Мод Шаде.
5: Она танцует по шаде.
0: Ну а первое место у Саяна, Мальборо. Именно эти треки чаще всего крутились в сервисе Яндекс.Музыка на этой неделе. Мы же с вами возвращаемся в российский чарт Big Love 20.
1: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия, VIP-палаты, высокотехнологичные операционные, личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
6: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

Рекомендую ее трек заново. 15-я строчка чарта Big Love 20 сегодня. И это хороший результат. Правда, можно было лучше, но тем не менее с 16-й позиции сюда поднимается Мэри. И мы радуемся за нее вместе с теми, кто голосовал за трек заново. Далее, 14-я строчка. Здесь сегодня вторая новинка, которая встает вместо вылетевшего трека. Диджей Сикато и певица Минелли. Yesterday.

Дрейк и его трек «Die for me» в эфире Love Radio. Он только что, и сегодня он тоже сделал всего лишь один шаг, но в отличие от Мэри Гу, которая, например, шагнула вверх, Зейн Малик делает... А, он тоже самое делает, кстати, с 14 места на 13 попадает. Молодец, парень, и все, кто за него голосовал, тоже молодцы. Мы же с вами движемся далее, и прежде чем продолжить наслаждаться любимыми треками в чарте Big Love 20, дадим слово Нэнси и Сидорову, который расскажет, какие треки входят в пятерку самых любимых у этих музыкантов. Топ 5 песен.

0: Сидоров на этой неделе.
1: Всем привет, с тобой Нэнси Сидоров.
2: И сейчас в эфире Live Radio мы представим топ-5 наших любимых треков на этой неделе.
1: Итак, 5 место мы отдаем одному из главных хитов прошлого года, который часто звучал и в эфире Love Radio.
2: Это Хантри.

0: продолжим с песней, история которой насчитывает почти 2 десятилетия. Это Эми Макдональд.
1: This is a life. Отличный экземпляр в коллекции золотых хитов.
0: Вместе у нас Эд Ширан и его трек Sapphire.
1: А вообще сравнивать любимую девушку с драгоценным камнем — это не новая идея, но получилось все равно классно.

0: оставляем за командой, которой можем смело сказать спасибо за наше счастливое детство.
1: Roxette подарили нам много хитов и просто классных песен, и Sleeping in My Car – одна из них. Первое место мы определили наш трек под названием «Добрая песня».
0: Во-первых, потому что можем, а во-вторых, потому что эта песня может стать главным саундтреком твоей весны.

0: тобой на волнах Love Radio была группа Нэнси и Сидоров.
1: И до встречи в эфире.
2: Реклама. Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
3: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
4: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
5: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-bank.ru. ООО ВБ-банк.
6: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
7: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
8: Летняя коллекция уже в рандеву. Льняные изделия «Мизон Давид». Кожаный костюм «Люмик». Босоножки «Танданс». «Мюлли Лори Блу». И сумки «Мизон Давид». Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
9: Недвижимость подбирается. Впечатления создаются. Высоты покоряются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, Островок, Роза Хутор и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
10: Посмотрите, какие прекрасные хвостики дефилируют по лесу. И ни на одном хвосте нет ни блох, ни клещей.
11: Это же Тиксфли, эффективный защитник от коварных паразитов. Вкусная таблетка от блох и клещей.
12: Подробности на tixfli.rf.
13: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
14: Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Вабанга! Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
15: Общий срок проведения розыгрыша с 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности о организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
16: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
17: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.
16: Григорий Лепс.
18: Самый лучший день. Заходил вчера.
17: Полина Гагарина.
16: Группа «Корни». Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
17: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
19: Категория 12+.
16: Психология будущего. Узнаем, где найти внутреннюю опору в мире быстрых перемен на конференции Psychologist «Территория свободной мысли». Ольга Василенко, Елена Новоселова, Игорь Ман, Ирина Ковалева и другие. 19 мая в Москве, 25 мая в Екатеринбурге. Подробности на psi.tsm.ru.
7: 18+.
15: Бизнес – это тоже история любви. К делу, которому отдаешь всего себя. Команде, которая стала родной. К результату, которого ждешь. Продолжается прием заявок на рейтинг профессиональной репутации управленцев ТОП-1000 российских менеджеров. Если ваше сердце бьется в ритме бизнеса, подайте заявку до 29 мая на сайте top1000.imr.ru. ТОП-1000. Лучших выбирают лучшие.

0: Бокстон Вертиго. 11-я строчка чарта Big Love 20 сегодня. На прошлой неделе этот парень был на 12-м месте. Скромно вот так вот на позицию вверх, но все-таки шагнул, и это уже хорошо. А вот на 12-м месте мы услышали Леру Бирвулф, работа «Феникс». Также с 13-го места поднялась на 12-е. Тоже скромно на одну позицию вверх, но тем не менее. Вообще много таких работ, которые просто на один шаг поднялись вверх. И это, наверное, в целом очень даже хорошо. Мы же переходим в следующий час, но перед этим вспомним с тобой, как расположились любимые звезды на местах с 20 по 11.
1: Номер 20.
0: Серябкина, «Асфальт».
2: Бьются слезы хрусталем, и это не моя.
1: Номер 19.
0: А Настя, Дима, Билана, «Пилок».

0: тем временем 2 часа дня. Продолжаем мы с тобой наше музыкальное путешествие под названием «Чарт Big Love 20». Впереди нас ждет десятка лучших, но на старте, как обычно, сначала мы послушаем абсолютную премьеру очередную. Александр Ушаков за пультом. Всем привет и отличного дня.
1: Абсолютная премьера в эфире Love Radio.
0: На старте этого часа привет нам прилетит из Швеции, потому что певица Tove Lo подарит нам свою новинку под названием I'm Your Girl, right?

Шведская певица Тувалу, ее новинка под названием I'm Your Girl Right, только что на волнах Love Radio. Ну а мы переходим, наконец, к десятке лучших. И на 10-м месте, на последнем, здесь сегодня Holy Flame с работой Тану, который 2 шага назад сделал, к сожалению, за минувшие 7 дней. И очень сильно рискует вылететь из десятки лучших уже на следующей неделе. Но, может быть, все исправится, если вы будете голосовать за работу Тану на сайте loveradio.ru в разделе чарта Big Love 20. А для пущей уверенности в том, что это нужно сделать, мы прямо сейчас послушаем этот

Доминик Файк, Baby Doll, только что в эфире Love Radio, потому что вот так вот захотел музыкальный редактор сегодня порадовать нас этой работой в чарте Big Love 20, но давайте вернемся все-таки к нему. На 9 месте у нас сегодня Bebe Rexha и Faithless New Religion. С 7 места они сюда приходят, минус 2 поинта за минувшие 7 дней. Знаете, что заметил? Тенденция очень интересная. У нас трек либо на одну позицию вверх поднимается, либо на 2 вниз опускается. Вот как будто вот так вот в среднем показатели по больнице, что называется. Ну, посмотрим, что будет происходить дальше. Переходим как раз-таки к 8 месту, которое, как я уже и говорил, вот оно, пожалуйста, с 9 поднимается на одну позицию вверх. Это Pink Panthers и Zara Larsson, Stateside, прямо сейчас в твоих динамиках.

0: Viva Dream, 7 место чарта Big Love 20 сегодня. Вот тот редкий случай, когда трек откатился, но не на две, как сегодня принято, а на одну позицию. Назад 6 места на 7. Напустилась эта работа. Жалко, но пока ничего критически важного не произошло, я имею в виду опасного. Вполне возможно, что Viva Dream снова поднимется на следующей неделе. Напоминаю, повлиять на это можете вы, слушатели Love Radio, если проголосуете за любимые песни на сайте loveradio.ru в разделе чарта Big Love 20. Мы же прямо сейчас делаем паузу, чтобы послушать очередную абсолютную премьеру.
1: Абсолютная премьера в эфире Love Radio.
0: И на этот раз своих фанатов, в том числе и меня, порадует Андрей Звонкий. Мы уже слушали его трек «Нежность» в пятницу, и он мне очень понравился. Если ты еще не слышал, то прибавь звук и послушай внимательно, потому что это очень крутая песня. Поехали.

0: Space Monkey, его нежность только что в эфире Love Radio. Очень философский трек мы с вами послушали. А далее отправимся в Ирландию, чтобы узнать, что там чаще всего шазамили на этой неделе.
1: Топ-5 лучших песен Шазам на этой неделе.
0: Пятое место — Белла Кай. I love it, I love it, I love it. На четвертом месте — MDB, Angels Above Me. У Эллы Лонгли «Choose in Texas».

0: месте Another Talk to You. Ну а первая строчка у Chemical Brothers Go. Именно эти треки чаще всего шазамили в Ирландии. На этой неделе мы же с вами возвращаемся в российский чарт Big Love 20.
1: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
2: Телефон рекламной службы ЛАВ Радио в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

Дракула, только что в ремиксе от Дженни в эфире Love Radio. Сегодня это шестая строчка чарта Big Love 20. На прошлой неделе ребята занимали 10 место. С краю стояли, что называется. И вот так вот нескромно, ярко, мощно шагнули на 4 позиции вперед за минувшие 7 дней. Очень хороший результат. Мы же с вами приблизились вплотную к пятерке лидеров. Давайте к ней переходить. На 5 месте сегодня, к моему большому сожалению, Алан Уокер и компания. Изабелла Мелкман и Кэтрин Райан здесь тоже. Работа Broken String с 3 места отдает бронзовые медали и перемещается

0: Mercury компания Broken Strings. Пятая строчка чарта Big Love 20 только что в эфире Love Radio, где далее нас ждет с вами очередная абсолютная премьера.
1: Big Love 20. Абсолютная премьера в эфире Love Radio.
0: И на этот раз свои усилия объединили Мартин Гаррикс и Эд Ширан. Их совместный трек по названием Repeat It в твоих динамиках.

0: Мартин Гаррикс, Эд Ширан, Repeat It в эфире Love Radio, где далее мы с вами отправляемся в прошлое, год 2016, и узнаем, что тогда входило в пятерку лучших треков официального чарта Love Radio.
1: Big Love 20.
2: Past Perfect. Номер 5.
0: Пятое место M-Band, невыносимое.

0: Песня номер один.
1: Ола Пергалица, она же LP, Lost on You. Эти треки входили в пятерку лидеров в 2016 году официального чарта Love Radio. Мы же возвращаемся к его актуальной версии.
2: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. VIP-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

Дискотека «Авария», «Вон Амур», «Кукла», «Ремикс» только что в эфире «Лав Радио». Сегодня это четвертая строчка чарта «Big Love 20». На прошлой же неделе ребята были на пятом месте. Ну вот все как обычно, скромненько, но на шаг вперед шагнули и молодцы. Мы же подобрались к тройке лидеров, и на третьем месте сегодня, к сожалению, Кирилл Лирик с треком «Кассеты», который был на первой строчке на прошлой неделе. Соответственно, на этой уже не будет. Давайте послушаем трек и будем двигаться далее.

довольно быстро они это сделали и, собственно, упрочили свои результаты. Возможно, на следующей неделе смогут подвинуть тех, кто окажется на первой строке и занять вершину чарта Big Love 20. Но не факт. Конечно же, это все мои фантазии. Прямо сейчас мы с вами сделаем небольшую паузу, чтобы отправиться в мировой чарт Spotify и узнать, какие треки там были самыми популярными.

0: Джастина Бивера, Beauty and the Beat. Эти треки вошли в пятерку лучших в мировом чарте Spotify на этой неделе. Мы же возвращаемся к чарту Big Love 20.
1: Реклама. Я отключила уведомления. Сегодня мой мир — это мягкий песок Финского залива и тишина экотроп северной столицы. Я не знала, что в большом городе можно так дышать.

0: 0+.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Ва-банга! Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
3: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности о организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
4: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
5: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
6: Летняя коллекция. Уже в рандеву. Льняные изделия Maison David. Кожаный костюм Люмик. Босоножки Тенданс. Мюлли Лори Блу. И сумки Maison David. Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
7: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
8: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
9: После встречи с директором школы папа Жене заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
10: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.
11: Психология будущего. Узнаем, где найти внутреннюю опору в мире быстрых перемен на конференции Psychologist «Территория свободной мысли». Ольга Василенко, Елена Новоселова, Игорь Ман, Ирина Ковалева и другие. 19 мая в Москве, 25 мая в Екатеринбурге. Подробности на psi.tsm.ru.
12: 18+.
13: Абсолютная премьера в эфире Love Radio.
14: Пришло время закрывать череду абсолютных премьер на сегодня. 6 я вам обещал, вот 6-я прямо сейчас. Команда «Добро». Новый трек под названием «Море. Привет».

0: Pink Pantera с Zara Larsson Stateside. Алекс Уоррен, Fever Dream.
1: Номер 6.
0: Tame Impala,

лирик кассеты. Номер два. Леони Каллум Скотт «Stay».

0: ж, вот таким было сегодня наше музыкальное путешествие по лучшей двадцатке Лав-Радио на этой неделе. Правда, до двадцатки не хватает одного трека, самого главного. Кто же занял первую строчку чарта на этой неделе? Да, собственно, все уже всем давным-давно известно и понятно. Конечно же, это представитель Южной Кореи, команда BTS, работой своим, вернули себе первую строчку, забрали золотые медали. И, возможно, на следующей неделе продолжат это делать, а может быть нет. Узнаем в следующую пятницу, а пока оставляю вас наедине с победителями.
1: Сделай громче. Прямо сейчас. Песня номер один официального чарта Лав-Радио.

столице 15 часов. Ну что ж, расставили всех звезд по местам. Самое время просто наслаждаться этим воскресеньем. Сделаем это в компании любимых треков. И на старте этого часа нас ждет дуэт с немецким названием из Франции. Оффенбах, Майлз Уэй, Александр Ушаков за пультом. Всем привет и отличного дня.

0: Love и его трек Love You Like That только что в эфире Love Radio, где далее мы узнаем, какие еще работы появятся в течение ближайших 40 минут.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ближе к финалу часа в своих динамиках отметятся Леони и Калум Скотт с треком Stay. Чуть ранее Rudimental и Khalid, All I Know. После рекламы DJ Сикато и Минелли Yesterday. Это Love Radio, саундтрек твоей любви.
2: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталю. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalu.rf.
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: чему вас научил ваш прошлый опыт? Нужно ответить, продолжив фразу. Я больше никогда не... Елена нам пишет. Больше никогда не прислоню стебель борщевика к глазу и ко рту, имитируя подзорную трубочку и дудочку. Три года. Получила сильнейший ожог третьей степени на лице.
1: Ужасно.
0: Та самая трубочка, в которую можно посмотреть два раза. Правым и левым глазом.
2: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».
3: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
4: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
5: 6+. Реклама.
6: Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
7: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: И только что Holiday Boy отметился в эфире Love Radio, где далее нас с вами ждет финал часа. Но прежде чем о нем рассказать, я, естественно, должен кое-что напомнить. Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio, а мы, в свою очередь, умножаем твою любовь на классные впечатления. Именно для этого мы запустили спецпроект, главным призом в котором является билет на концерт Kanye West в Стамбуле. До четверга на этой неделе лови в эфире спецсигнал, ты его легко узнаешь, вы уже 100 раз это делали, поэтому обязательно справитесь. Дозванивайся в эфир первым сразу после него и выходи в финал. Победителем мы определим 22 мая в пятницу в утреннем шоу «Красавцы Love Radio». Все подробности есть на нашем сайте и в наших социальных сетях категории 18+, так что обязательно дерзай. Ну а в финале этого часа нас ждут Tomorrow and Together Stick With You и Madonna, Justin Timberlake и Timbaland For Minutes.
1: Реклама. В Санкт-Петербурге принято коллекционировать впечатления. Соберите свою уникальную коллекцию от классики имперских площадей и музеев до энергии современных креативных пространств. Добавьте к ней тишину заповедных экотроп, энергию масштабных фестивалей и яркие вкусы петербургской гастрономии. Соберите свой неповторимый маршрут на официальном туристском портале visitpeterburg.ru. Санкт-Петербург. Город, который не повторяется. 0+.
2: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
3: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
4: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организации акции и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.
5: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
6: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
7: Летняя коллекция. Уже в рандеву. Льняные изделия Maison David, кожаный костюм Люмик, босоножки Танданс, Мюлли Лори Блу и сумки Maison David. Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
8: Недвижимость подбирается, маркетплейс строится, путешествия планируются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, МВидео, Авиасейлс и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес и дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
9: Смотри, нас атакуют граф Дракула и его невесты.
10: Но не присосались. И помог не чеснок. Они испугались. Таблетки Тиксфли. Вкусный и эффективный. Тиксфли. Ваша собака в безопасности.
11: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
12: Подробности на tixfli.rf.
13: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
14: Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Вабанга! Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
15: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организации розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Калидина.
16: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
17: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.
18: Шаман.
19: Это

Москве 16 часов. Продолжаем наслаждаться любимыми треками. В эфире Love Radio. Совсем скоро в твоих динамиках Faithless и Dido, One Step Too Far, Yearbooks, Graceland, Marie Cranberry. Давай не ждать, но на старте часа диджея Бен напомнит о себе работой. Hello, меня зовут Александр Ушаков. Всем привет и отличного вечера.

0: Итак, Джей Балвин, Элли Голдинг, Топика, Rush, Джей Колм, только что в эфире Love Radio с треком I Adore You. Ну а далее мы узнаем, как еще работы появятся в течение ближайших 40 минут.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ближе к финалу часа в твоих динамиках группа Дискотека Авария и Вон Амур, Кукла, ремикс.

0: această reclamă, DJ Kung, și Theophilus London Galaxy. Компания Love Radio, никто не одинок, так что будь с нами.
1: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталю. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
2: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: Лорды Лав Радио.
1: Мы сегодня обсуждаем тему, если ваш парень вдруг засмотрелся на другую девушку, будете ли вы реагировать, и если будете, то каким образом?
2: Анжелика пишет, я сама иногда провожаю взглядом красивых девушек. А что говорить про мужчин? Это инстинкт, природа. Ничего страшного. Можем даже обсудить некоторые части тела вместе с мужем. В браке 28 лет, и это показатель. Должно быть доверие.
1: Ну да, я думаю, после 28 лет в браке ты уже доходишь, ну фаланги какие, а? Ну ты посмотри.
2: А ноздри симметричные расположены.
1: Значит, поток воздуха какой хороший, а?
2: 28 лет в браке. Предыдущие части тела обсудили на 15-летие. Обсудили.
0: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет.
3: Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: ему на суточно-ру.
1: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы «Лав» Радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Callum Scott и трек Whistle в эфире Love Radio, где далее финал часа.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: И встретим мы его в команде Бенсона Буна с работой Mystical Magical, дискотека аварии, его Намур, кукла, ремикс. Ну а точку в часе поставит Риана, Russian Roulette.
2: Реклама.
3: Санкт-Петербург – это город вдохновения, где ваши желания оживают на каждом шагу. Пройтись по заповедным экотропам, вдохновиться романтикой водных маршрутов и найти ту самую авторскую экскурсию на Петроградской стороне. Пора поставить галочку напротив каждой достопримечательности.
2: Превратите свои желания в маршрут мечты на официальном туристском портале visitpeterburg.ru. Санкт-Петербург. Время открывать.
4: 0+.
5: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
6: Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
7: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организации розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Калитина.
8: Летняя коллекция уже в рандеву. Льняные изделия «Мизон Давид». Кожаный костюм «Люмик». Босоножки «Танданс». «Мюлли Лори Блу». И сумки «Мизон Давид». Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
9: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
10: Смотри, какая пошла. Сейчас подцеплю ее на раз. Девушка, вашей маме клещ не нужен? А, у вас тоже тиксфли. До свидания, маме привет.
11: Тиксфли – вкусные и эффективные таблетки от блох и клещей для вашей собаки. Тиксфли – ни один паразит не прицепится. Подробности на tixfli.rf.
12: Тиксфли – 90 дней без блох и клещей.
13: Бизнес – это тоже история любви. К делу, которому отдаешь всего себя. К команде, которая стала родной. К результату, которого ждешь. Продолжается прием заявок на рейтинг профессиональной репутации управленцев ТОП-1000 российских менеджеров. Если ваше сердце бьется в ритме бизнеса, подайте заявку до 29 мая на сайте top1000.imr.ru. ТОП-1000. Лучших выбирают лучшие.

0: студійних 17.00. Love
1: News. Специалисты рассказали, что из традиционного застолья войдет в новый ГОСТ. В одном из городов России прошел забег невест. Меня зовут Алина Михайлова. Это новость Лав-Радио. Подробности прямо сейчас. Уже к концу 2026 года в России может появиться ГОСТ на традиционные национальные блюда. В первой версии документа пропишут 133 позиции, позже их число вырастет. Сейчас проект выложен на публичное обсуждение, которое продлится до конца мая. Итоговый стандарт зафиксирует даже правила подачи гастрономических хитов. Главная цель – сохранить кулинарное наследие и защитить аутентичность русской кухни от искажений. В центре Екатеринбурга прошел забег «Свадебный переполох». Участники пробежали 200 метров. Всего на старт вышли 290 невест и женихов в платьях с букетами и другими свадебными атрибутами. Одной из участниц сделали предложение прямо на финише, а остальные соревновались за бриллиант в 2 карата, а среди других подарков были образы от ателье и мужские костюмы. Для столичных велосипедистов организуют масштабный велофестиваль. 24 мая любители этого вида спорта проедут по Садовому кольцу. Стартовый городок откроется в полдень на проспекте Сахарова. Присоединиться к городскому празднику все желающие смогут бесплатно. Зарегистрироваться и выбрать время заезда можно на сайте мероприятия. Всего в этом году Департамент транспорта Москвы организует 6 фестивалей. В частности, запланированы детские и ночные велопробеги без возрастных ограничений. Астрологи назвали 4 знака зодиака, которые окружены людьми, но все равно чувствуют себя одинокими. Это близнецы, весы, стрельцы и водолеи. Они могут болтать с вами часами, смеяться и казаться лучшими друзьями, но на деле вы для них лишь приятный эпизод из красочной жизни. У каждого из этих знаков есть своя причина держать людей на комфортной дистанции, и в этом нет ошибки. Это были новости Лав-Радио, Алина Михайлова.
0: Это были все новости на сегодня. Скажем спасибо всем причастным и продолжим наслаждаться любимыми треками в эфире Лав-Радио. На старте этого часа Алекс Ворон, Fever Dream, Александр Ушаков по-прежнему за пультом. И в ближайшие 3 часа проведу с тобой. Всем привет, продолжаем.

вероятно, что я тебя тоже. Споткнулись от чувства, и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током не било их больно. Это мой поцелуй тебе в вечность, вдохновлять тебя.

0: Кто-то его мурашками в эфире Love Radio только что, где далее другие треки этого часа.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ближе к финалу свежая работа от Юли Зиверт «Газ».
2: Я газую, когда нету, газую, когда есть, везет тому, кто везет.
0: Чуть ранее DJ Smash и поет от ML.
3: А ты меня любишь, и все мне навек.
0: Ну а сразу после рекламы The Second Voice – Let Me Be.
4: Let me be,
5: let me be, let me be.
0: Это Love Radio, саундтрек твоей любви.
6: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
7: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: чему вас научил ваш прошлый опыт? Нужно ответить, продолжив фразу. Я больше никогда не... Елена нам пишет. Больше никогда не прислоню стебель борщевика к глазу и ко рту, имитируя подзорную трубочку и дудочку. 3 года. Получилось сильнейший ожог 3-й степени на лице.
1: Ужасно.
0: Та самая трубочка, в которую можно посмотреть 2 раза. Правым и левым глазом.
2: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».
3: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
4: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
2: 6+. Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
5: Телефон рекламной службы «Love Radio» в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Дэвид Гетта, Ларин, пам-пам, в эфире Love Radio, где далее мы узнаем, как закончится этот час.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: А закончится он по трек «Газ» от Юли Зивер сразу после рекламы. Далее будет Ava Max, «Don't Click Play». Ну и без команды Maroon 5 этот час тоже не обойдется. «This Love» в его финале.
2: Реклама. Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585 пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
1: Летняя коллекция уже в рандеву. Льняные изделия Maison David. Кожаный костюм Люмик. Босоножки Тенданс. Нюли Лори Блу. И сумки Maison David. Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
3: Вы еще не чешетесь? Это временно. Потому что достаточно одной самки зудневого клеща, занесенной вашей собакой в дом, чтобы зудневая чесотка проявилась у вас и ваших близких. Обезопасьте себя и своего четвероногого друга с помощью надежного проверенного препарата «Тикс-Фли». Вкусные таблетки «Тикс-Фли» профилактируют пироплазмоз, анаплазмоз, аллергические дерматиты, а также паразитарные отиты у ваших животных.
2: Бизнес – это тоже история любви. К делу, которому отдаешь всего себя. К команде, которая стала родной. К результату, которого ждешь. Продолжается прием заявок на рейтинг профессиональной репутации управленцев ТОП-1000 российских менеджеров. Если ваше сердце бьется в ритме бизнеса, подайте заявку до 29 мая на сайте top1000.imr.ru. ТОП-1000. Лучших выбирают лучшие.
4: Все мы изначально.

столичных 18.00. И наш музыкальный фонтан не иссякает. Все любимые треки будут в этом часе, в том числе Хай-Тек, Али Фарбен, Дим Билана, Насти. Прям по курсу. Оффенбах на старте часа с треком Miles Away. Александр Ушаков за пультом. Всем привет и отличного вечера.

0: Джиган на связи. Джиган, Артикасти, не лето, худи. Только что в эфире Love Radio, где далее другие треки этого часа.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ближе к его финалу Мэри Гу с работой «Заново».
2: Я хочу начать все заново.
0: Ранее Егор Крид и его незабудки.
3: Только не звони, не пиши, отпусти, не держи. Не звони, не пиши, нам мало билиди. Позвони.
0: Ну и сразу после рекламы Биби Рекс и Faithless New Religion. Это Love Radio, саундтрек твоей любви.
4: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
5: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночи в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холодным.

0: Мы сегодня обсуждаем тему, если ваш парень вдруг засмотрелся на другую девушку, будете ли вы реагировать, и если будете, то каким образом?
1: Анжелика пишет, я сама иногда провожаю взглядом красивых девушек. А что говорить про мужчин? Это инстинкт, природа, ничего страшного. Можем даже обсудить некоторые части тела вместе с мужем. В браке 28 лет, и это показатель, должно быть доверие.
2: Ну да, я думаю, после 28 лет в браке ты уже доходишь, ну фаланги какие, а? Ну ты посмотри.
1: А ноздри симметрично расположены.
2: Знаешь, поток воздуха какой хороший, а?
1: 28 вообще лет в браке. Предыдущие части тела обсудили на 15-летие. Обсудили.
3: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».
4: Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру сниму на
3: «Суточно.ру». Квартиру сниму на «Суточно.ру». Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
5: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: говорит Мэри Гу в эфире Love Radio. Он только что, где далее мы узнаем, как закончится этот час.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Да, если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio, а мы, в свою очередь, умножаем твою любовь на классные впечатления. Именно для этого мы запустили спецпроект, главным призом в котором является билет на концерт Kanye West в Стамбуле. До четверга на этой неделе лови в эфире спецсигнал. Ты его легко узнаешь, вы это делали 100 раз. Дозванивайся в эфир сразу после него, будь первым и выходи в финал. Победителей мы определим 22 мая в пятницу в утреннем шоу «Красавцы Love Radio». Все подробности есть на нашем сайте и в наших социальных сетях, категория 18+. Ну а точку в этом часе мы поставим работами Stay от The Kid LAROI, Джастина Бибер сразу после рекламы, Сабрины Карпентер, Эспрессо, ну и Пусика Доллс, Don't Chat тоже будут здесь.
2: Реклама.
3: Итак, план на день. Петропавловская крепость, Дворцовая площадь, Дом книги, прогулка по рекам и каналам. Еще бы успеть забежать за пышками.
2: Ты серьезно?
3: А вечером у нас билеты в театр.
2: Мы же точно не успеем все.
3: Значит, скоро вернемся.
2: Официальный туристский портал visitpeterburg.ru поможет спланировать поездку и найти самые интересные места.
3: Санкт-Петербург. Город, в который хочется вернуться.
4: 0+.
3: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
4: Летняя коллекция уже в рандеву. Льняные изделия Maison David. Кожаный костюм Люмик. Босоножки Тенданс. Нюли Лори Блу. И сумки Maison David. Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
5: Каждая прогулка – опасная миссия. Клещи и блохи ждут на каждом шагу. Но ваша собака всегда под защитой. Таблетки Tix-Free – это вкусная и бережная защита от блох и клещей на 90 дней. С Tix-Free ваша собака в полной безопасности. Подробности на tixfree.rf.
6: Tix-Free – 90 дней без блох и клещей.
7: Бизнес – это тоже история любви. К делу, которому отдаешь всего себя. К команде, которая стала родной. К результату, которого ждешь. Продолжается прием заявок на рейтинг профессиональной репутации управленцев ТОП-1000 российских менеджеров. Если ваше сердце бьется в ритме бизнеса, подайте заявку до 29 мая на сайте top1000.imr.ru. ТОП-1000. Лучших выбирают лучшие.

студийных 19.00. И этот час мы также проведем в компании любимых треков на волнах Love Radio. Совсем скоро в твоих динамиках Zayn Malik, DJ Smash и Dior, Звонки и Аси. Но на старте сейчас Леони и Калум Скотт с работой «Stay». Меня по-прежнему зовут Александр Ушаков. Всем привет.

0: и трек «Just the way you are» в эфире Love Radio только что, где далее мы еще раз разберемся в том, какие же еще песни мы услышим в течение ближайших 40 минут.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ближе к финалу часа в твоих динамиках диджей Эбен и его трек «Hello». Чуть ранее себе напомню Dua Lipa «Illusion». Ну а сразу после рекламы Брюкс XTN Pay to Exist. Это Love Radio, саундтрек твоей любви.
2: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: чему вас научил ваш прошлый опыт? Нужно ответить, продолжив фразу. Я больше никогда не... Елена нам пишет. Больше никогда не прислоню стебель борщевика к глазу и к рту, имитируя подзорную трубочку и дудочку. 3 года. Получилось сильнейший ожог 3-й степени на лице.
1: Ужасно.
0: Та самая трубочка, в которую можно посмотреть 2 раза. Правым и левым глазом.
2: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».
3: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
4: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
2: 6+. Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
5: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Cat Sai, в состав которой входит 6 музыкантов, только что напомнил о себе работы Габриэла в эфире Love Radio, где далее мы узнаем, как закончится этот час.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: За московскими окнами льет дождь, а сразу после рекламы в эфире Love Radio группа «Серебро» «Мало тебя», ну а точку в часе поставит Лана Дель Рей своей новинкой под названием «First Light». Меня зовут Александр Ушаков, вернусь к тебе завтра в 4 часа дня и ближайшие на тот момент 4 часа проведу вместе с тобой. Поэтому готовимся, наслаждаемся заканчивающимся воскресеньем, предвкушаем понедельник и улыбаемся, дамы и господа, как говорит, знаменитый миллиардер. Все, у меня на этом. Я убегаю домой. Всем отличного вечера. Пока-пока.
2: Реклама. На улице, в лесу или в квартире клещи, блохи и другие паразиты чувствуют себя как дома. Поэтому важно вовремя обезопасить себя и своего питомца. Препарат TixFly – надежное проверенное средство для профилактики пироплазмоза, дирофиляриоза, анаплазмоза и боррелиоза. TixFly отлично справится с лечением зудневой чесотки и паразитарных отитов у ваших питомцев. Одна вкусная таблетка TixFly защищает на целых 90 дней.
3: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+. We'll be right back.

0: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато де Талё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalleux.rf.
1: Телефон рекламной службы ЛАВ Радио в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: Мы сегодня обсуждаем тему, если ваш парень вдруг засмотрелся на другую девушку, будете ли вы реагировать, и если будете, то каким образом?
1: Анжелика пишет, я сама иногда провожаю взглядом красивых девушек. А что говорить про мужчин? Это инстинкт, природа, ничего страшного. Можем даже обсудить некоторые части тела вместе с мужем. В браке 28 лет, и это показатель, должно быть доверие.
2: Ну да, я думаю, после 28 лет в браке ты уже доходишь, ну фаланги какие, а? Ну ты посмотри.
1: А ноздри симметрично расположены.
2: Знаешь, поток воздуха какой хороший, а?
1: 28 вообще лет в браке. Предыдущие части тела обсудили на 15-летие. Обсудили.
3: По будням с 7 до 11 в эфире Лав Радио. Для лиц старше 16 лет.
4: Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: круглосуточно.ру.
1: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: маршрут по Санкт-Петербургу построен. Поверните направо. Здесь величественные музеи и театры. А теперь поверните налево. Перед вами большое молодежное арт-пространство.
1: Куда бы вы ни пошли в Санкт-Петербурге, вы попадете в центр впечатлений. Выбирайте свое путешествие. Марафоны, выставки или тихий вечер у Финского залива. Удобный навигатор по вашему отдыху. visitpeterburg.ru.
0: Санкт-Петербург. Будьте в центре впечатлений. 0+.
2: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
3: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.
2: Григорий Лепс.
4: Самый лучший день. Заходил вчера.
3: Полина Гагарина.
2: Группа «Корни». Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
3: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
5: Категория 12+.
6: Бизнес – это тоже история любви. К делу, которому отдаешь всего себя. К команде, которая стала родной. К результату, которого ждешь. Продолжается прием заявок на рейтинг профессиональной репутации управленцев ТОП-1000 российских менеджеров. Если ваше сердце бьется в ритме бизнеса, подайте заявку до 29 мая на сайте top1000.imr.ru. ТОП-1000. Лучших выбирают лучшие.
7: Как нам?

0: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато де Талё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
1: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: чему вас научил ваш прошлый опыт? Нужно ответить, продолжив фразу. Я больше никогда не... Елена нам пишет. Больше никогда не прислоню стебель борщевика к глазу и ко рту, имитируя подзорную трубочку и дудочку. Три года. Получила сильнейший ожог третьей степени на лице.
1: Ужасно.
0: Та самая трубочка, в которую можно посмотреть два раза. Правым и левым глазом.
2: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».
3: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
4: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
2: 6+. Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
5: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Алиса, включи любовь.
1: Хорошо, включаю Love Radio.
2: Слушай Love Radio дома и в офисе.
3: Везде, где есть твоя умная колонка.
2: Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
2: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
2: Просто скажи.
0: Алиса, включи Love Radio.
1: Включаю Love Radio. Саундтрек твоей любви.
2: Для лиц старше 16 лет.
4: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
5: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: данных в музыку и путешествия.
1: 18+. Лав любовь. Лайв живой.
2: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: музыку и путешествия.
1: 18+. Лав, любовь. Лайв живой.
2: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: меньше минуты.
1: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организации акции и правилах на ВБ-дефис.

0: радио.
1: Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

скрывать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И

час ночи. Радио. Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: сегодня номер один. Отдай свой голос за любимую песню прямо сейчас.
1: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
1: Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Реклама.
2: Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: меньше минуты. После встречи с директором школы папа Жене заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты. 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-bank.ru. ООО ВБ-банк.
2: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Ва-банга! Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
1: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности о организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124 770

0: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
1: Телефон рекламной службы ЛАВ Радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Ва-банга! Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
1: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организации розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
5: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на ВБ-дефис.